0: Почему я здесь разъезжу со мной вас?
1: Everyone, that's apartment 5P, as in Paul.
0: Appreciate it, thank you.